0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
3: Я ме спаси магу.

0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.